0: Я сам Лутк Пито, эксперта забора каусва апрызле. Луткай мато, юро, кейч буйтай. Ху-ху! Спадзюне, што свыша мое мауэ лутка цывуши. Мысля се пшэцо, зо луджо ноце спя. Але ту в гуджне шулі сцыва чыхо нее. Пішчокі клінча, хусле брінча. Трампеты трубя. Можна не, луткай, або?
1: Снано, су шее буджакі шулар'ю, дженца вопак клінкалі.
2: Шітке нараз, штуда є їх закузвау.
1: Але чеодла хевак су шулар'ю гуджне шулі, а пиская.
2: Хай докеш, со месачк так рене свечи, а везде со красне фринкола.
0: Ах, мато, не сме тола байце. А што, ели сцва, джичи не пиская?
2: Ты миниш в гучбне шули шери.
0: Меню за мили раз поладач, зводкал со звуки инструменту беру.
2: Ние, ние, псей скобанецы, джи сам, я востану джиш сым.
1: Але мато, смыць ё, што мило са нам стач. Кровы лутк, шако ма енош пшет чвоекам страх, ниц пшет черенём, пойтай.
0: Правье, ми са зда, за ней судуре там прытку направо цэле зачинене. Přes malou škálobu měli z najmenšího raz pokoknout. Haj! Pojtaj!
3: Čakaj!
1: Dále! Vidíte něco?
2: Pěs, svět, češko! Juro!
0: Mato, nabok! Zmítol na raz tvou čapku z vojčky! Je jedla, ničo nevidžu. Aua!
1: Ale čehodla, je tu celé čma. Jenož mała čavená svica so na kamore sviči.
0: Nie! Tam on zaso je, náš brúčk v małej klitce.
1: Máš pravie. Ta boxa, to je zaso boxa z húčbu. Žane šerin je, mato.
2: Oj, ja sem se hač do konca myslil, co tu dječi zvučuja. Zapališka.
4: Tu ta technika čvojeku. Zopak mestim stajne zaso zanos vodža.